0: FM Галичина.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум,
1: не зі зла, а миру для,
2: чики-бум-бум,
1: бум-бум, щоб почистила земля,
2: чики-бум-бум,